0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, драма куин.